0: эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Абу Мансур Исмаилов и ведущая программы Я Тахмина Амунова. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Президент Таджикистана призвал народ страны к поддержке нуждающихся и недопущению расточительства. Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Республике Таджикистан состоялась накануне в городе Душанбе. При ударах Израиля по востоку и югу Ливана погибли 7 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем поздравительном послании по случаю Иди Курбон напомнил народу страны о важности поддержки нуждающихся сирот, людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и больных, что является не только благим делом, но и проявлением полноценной веры, высоких нравственных качеств и социальной ответственности членов общества друг перед другом. При проведении торжественных мероприятий, особенно в праздничные дни, мы должны соблюдать экономию и умеренность, не допускать показного расточительства, а также не превращать религиозные и духовные обряды, которые призывают людей к благотворительности и умеренности, в демонстрацию суеверий и фанатизма, отметил глава государства. Накануне в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода встретился с премьер-министром Республики Бурунди Нестором Тхаконте. Отмечено, что между Таджикистаном и Бурунди существуют хорошие предпосылки для сотрудничества, использование которых будет взаимовыгодным для обеих сторон. В частности, была подчеркнута важность расширения торговой экономики, связей и создания совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Бурунди по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, стороны выразили заинтересованность в расширении взаимодействия в сферах энергетики, переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства и безопасности. Заседание Комитета секретарей Советов Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности состоялось 26 мая в Москве Российской Федерации. В работе заседания принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Юсуф Рахмон. В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы противодействия вызовам и угрозам безопасности на пространстве ДОКБ, включая транснациональную организованную преступность, незаконный оборот наркотиков, терроризм, экстремизм, а также риски, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий и деструктивных целях. Особое внимание было уделено вопросам координации совместных усилий государств-членов по противодействию современным угрозам, укреплению региональной стабильности и развитию механизмов коллективного реагирования. Первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холик Зода провел встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Марком Бауманом, в ходе которой были обсуждены вопросы углубления стратегического партнерства и эффективной реализации новой страновой стратегии банка. В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам расширения объемов льготного финансирования и увеличения доли грантов в будущих проектных пакетах. Также в ходе беседы были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества, включая цифровизацию социально-экономических сфер, внедрение кибербезопасности в энергетическом секторе, поддержку частного предпринимательства и развитие глубокой переработки местного сырья. Стороны также обсудили вопросы расширения экологических проектов, в том числе декарбонизации городов и модернизации инфраструктуры водоснабжения и дорожной сети. Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Республике Таджикистан состоялась в государственном комплексе Кохи-Бурбат. Открывая мероприятие, министр культуры Республики Таджикистан Матлюбахон Саторьон отметила, что проведение этого масштабного культурного события является ярким свидетельством крепких дружественных отношений между странами, основанных на взаимном уважении, доверии и многовековых историко-культурных связей. Дни культуры России открывают новые возможности для укрепления гуманитарного сотрудничества, творческого обмена и духовного сближения наших народов. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова также отметила, что проведение Дней культуры России в Республике Таджикистан является важным шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества и дружественных связей между двумя странами. По ее словам, культура всегда была и остается основой взаимопонимания, доверия и духовной близости народов России и Таджикистана. Напомним, Дни культуры Российской Федерации проходят с 25 по 29 мая в Таджикистане, сообщает Министерство культуры Республики Таджикистан. Основная часть мероприятия Дней культуры пройдет в Душанбе и Худжанде. Жители и гости Таджикистана смогут ознакомиться с культурой и искусством русского народа. Мероприятие позволит укрепить дружеские отношения и расширить творческие сотрудничества. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате авиаударов израильской армии по населенным пунктам Мишгара и Кавсарьят-эр-Руз в Ливане погибли 7 человек. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля, который был продлен 17 мая еще на 45 дней. Катар и Саудовская Аравия рассмотрели пути развития двусторонних отношений. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Сани обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом региональные события. Согласно заявлению дивана Эмирата Катара, эмир Тамим и бин Сальман провели телефонную беседу. В ходе беседы стороны рассмотрели пути развития отношений между двумя странами. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 27 мая? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. «27 мая отмечается Международный день маркетинга, также Всемирный день варана». Также 27 мая в Российской Федерации и в Киргизстане отмечается День библиотеки. События Таджикистана. 27 мая 2003 года в Душанбе состоялся первый форум представителей общественных объединений, государственных структур, СМИ, международных организаций, предпринимателей, на котором был подписан договор о социальном партнерстве. 27 мая 2009 года в Душанбе открылась Высшая школа пограничников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 27 мая 2010 года первый самолет вылетел из Душанбе в Борисполь, международный аэропорт Борисполь, с 15 пассажирами на борту. В 2020 году в сотрудничестве с соответствующими органами власти 45 граждан Республики Таджикистан, которые застряли в этой стране из-за прекращения международных рейсов, были возвращены специальным рейсом авиакомпании Air India из Дели в Душанбе. 27 мая 2022 года таджикские спортсмены завоевали 9 медалей на международном турнире по тхэквондо в Ташкенте. Также в этот день, в 1997 году, в Париже был подписан основной документ о двухсторонних отношениях Российской Федерации и Организации Североатлантического договора. Также в этот день, в 1999 году, Гаагский суд признал президента Югославии Слободана Милошевича военным преступником. А в 2003 году в городе Сфаре Сагдийской области состоялся первый международный фестиваль-симпозиум классической музыки «Шашмаку». Знаменательные события 27 мая. Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга, старейшая государственная библиотека страны, вторая по величине фондов России, одно из крупнейших в мире информационно-библиографических учреждений, Российский центр научно-исследовательской и научно-методической работы в области библиотековедения, библиографии, книговедения. 27 мая 1795 года указом императрицы Екатерины II была создана императорская публичная библиотека и национальное кинохранилище. Тогда же Екатерина II высочайшим повелением одобрила представленный архитектором Соколовым проект здания библиотеки, строительство которой началось в июне 1795 года. Это было первое в России здание, предназначенное именно для библиотеки. Место было выбрано в центре столицы при пересечении улицы Большой Садовой с Невским проспектом, недалеко от Императорского дворца и вблизи оживленного гостиного двора. 96 лет назад, 27 мая 1930 года, была запатентована прозрачная клейка лента-скотч. Скотч – разновидность липкой ленты на целлофановой основе на одной из сторон, которой нанесен клей. Скотч зарегистрированный торговой маркой корпорации ZM. В 1923 году Ричард Дрю устроился лаборантом на работу в американскую компанию, которая занималась производством наждачной бумаги, вела исследовательскую работу в области водонепроницаемых поверхностей и экспериментировала с целлофаном. В 1925 году компания тестировала по магазинам и автосервисам свою новую шкурку, и Ричарду было поручено следить за этим процессом. Как-то раз в автомастерской он заметил, что при покраске в месте, где поверхность нужно было покрасить двумя или более цветными, разделительные линии получились неаккуратно. Мастерам это не нравилось, и Дрю пообещал что-нибудь придумать. Через некоторое время он действительно принес малярную клейкую ленту шириной 2 дюйма, это 5 сантиметров, с пластырем на каждом краю. На процесс усовершенствования ушло около 5 лет. Только в 1930 году первый рулончик шотландской целлофановой ленты с успехом прошел испытание. 27 мая 1930 года Ричард Дрю запатентовал свое изобретение — прозрачную
клейкую ленту. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаемым и противостоял широкому диапазону температур. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 27 мая. Такие события происходили в этот день в разные годы.

0: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио Овози Тоджек и наша очередная рубрика «Тема дня». В сегодняшней нашей программе мы поговорим о 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Уважаемые радиослушатели, как вы уже были проинформированы, в Душанбе начала свою работу 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 года, официальное открытие которое осталось в комплексе Кохи-Сомон с участием выступления президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Глава государства отметил, что проведение конференции является предметом гордости и важным шагом в укреплении международного сотрудничества для решения одной из наиболее актуальных проблем современности – вопросов водных ресурсов. «Мы высоко ценим ваше активное участие и вклад в продвижение глобальной повестки», – подчеркнул президент. В работе конференции приняли участие высокопоставленные делегации государств-членов ООН, представители международных и региональных организаций, финансовых институтов, дипломатического корпуса, научных кругов, гражданского общества, также молодежных и женских организаций. Далее, друзья, давайте послушаем одного из участников данной конференции.
1: Жанна Наурузбаева, доктор PhD, руководитель лаборатории региональных климатических изменений, Институт географии и водной безопасности Казахстана Алматы. На сегодняшний день инициатива, которой придерживается Республика Таджикистан, крайне важна, потому что изменение климата затрагивает каждого из нас, особенно регионы Центральной Азии. На сегодняшний день уже у нас превышение средней температуры за год превышает 1.5 градуса, что критично для населения Центральной Азии. Увеличивается повторяемость изменения опасных метеорологических явлений, в том числе песчаных бурь, засух, паводков, наводнений. На сегодняшний день мы наблюдаем, что засушливый период увеличился, начинается уже с мая месяца. И повторяемость многолетней засушливой летней погоды негативно сказывается на продовольственной безопасности, на водной безопасности, в том числе изменение температуры воздуха влияет и на таяние ледников. То есть мы на сегодняшний день с большой скоростью теряем запасы ледников, испытываем водный стресс. И в этом направлении такие форумы, такие процессы, они помогают нам объединиться в первую очередь и выработать стратегии по смягчению и к адаптации изменения климата. Конечно, шаг за шагом все эти задачи выполняются. И главная стратегия заключается в единстве стран Центральной Азии, заключение меморандумов, соглашения. Даже если они будут двусторонние, трехсторонние, в целом они будут способствовать устойчивому развитию самого региона и по смягчению к изменению. Республика Таджикистан славится своим гостеприимством. Даже погода любезно нам способствует проведению этой конференции. И здесь встречаются именно на этой площадке и ученые, и исследователи, и инициативы различные, и государственное управление. И вот эта вот синергия нам как раз-таки позволяет общими усилиями добиться выполнения наших поставленных задач.
0: Напомним, что в рамках водной конференции также проходит выставка, которая стала одной из ключевых площадок для демонстрации водных, экологических и инновационных проектов. На выставке были представлены современные технологии и инициативы в сфере управления водными ресурсами, энергетики, экологии и устойчивого развития. Участники и гости мероприятия получили возможность ознакомиться с достижениями государственных структур, международных организаций, научных учреждений и частного сектора. Особое внимание было уделено вопросам рационального использования водных ресурсов, развитию гидроэнергетики, последствиям изменения климата, а также внедрению инновационных решений в странах Центральной Азии. Послушаем участников данной выставки.
2: Меня зовут Максим Потапов, и я региональный менеджер по продажам, работаю в компании Люцьеско ГМБХ из Германии. Тема воды, она всегда была важна, и она становится со временем еще более важной. А мы делаем системы дезинфекции воды, которые мы поставляем по всему миру, для того, чтобы сделать воду снова готовой к использованию. Поэтому важно представить нашу продукцию здесь. Примерно в 2023 году мы поставляли электролизную установку, но мы могли бы поставить поставлять сюда гораздо больше продукции. Просто до сих пор не было проектов. Мы производим и поставляем хлораторные. Это один из наиболее старых способов дезинфекции воды. Этот способ все еще очень востребован. Он недорогой, очень эффективный. Также мы поставляем системы диоксида хлора. Они используются на предприятиях по производству продуктов питания, напитков. Преимущество этой технологии в том, что после хлорирования, после обработки воды у вас не остается запаха хлора. Также мы поставляем электролизные системы, где раствор гипохлорита натрия производится прямо на месте из раствора поваренной соли при помощи с воздействием электричества. Эти системы абсолютно безопасны, используются везде, даже на объектах, которые расположены в густонаселенной местности, прямо в населенных пунктах. Такую установку вы можете установить в техническом помещении плавательного бассейна. В Таджикистан мы поставляли одну электролизную установку уже почти 3 года назад. Нареканий по ней не было, а вообще эти установки мы поставляем по всему миру, поэтому мы совершенно уверены в качестве и в функциональности нашего оборудования. Срок службы всегда зависит от того, как хорошо оборудование обслуживается и как долго производитель обеспечивает поставку запчастей. Мы проводим тренинг на месте, мы проводим его в Германии новых клиентов. А то, что касается поставки запчастей, могу лишь сказать, что мы поставляем запчасти для наших насосов и для наших хлораторных, поставленных лет 15-20 назад. И мы все еще поставляем запчасти.
3: Меня зовут Брадер Бурханджанов. Я являюсь директором агентства Международный фонд спасения ран в Узбекистане. В данном форуме у нас была выставка. Эта выставка мы покажем. В Узбекистане реализуется национальный проект управления водными ресурсами. Финансируется швейцарское агентство. В данном проекте у нас есть сам понятие направления. Это обмен опыта, успешный результат. В том числе в Узбекистане сейчас идет очень масштабное внедрение водосберегающей технологии. На этом направлении в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане у нас есть обмен опытом для фермеров и для сотрудников водохозяйственной организации. И у нас в Узбекистане создали сучилар мактабы. На этом сучилар мактабы краткосрочные и тренинги для управление водными ресурсами, внедрение водосберегающих технологиями и внедрение информационными технологиями, цифровизация вот таким направлением. В нашем проекте создали мобильное приложение, это называется Tomch, это капля. Сейчас идет у нас это Tomch приложение, идет на 8 языков, подготавливается для Центральной Азии. На этом приложении есть все необходимые информации по внедрению водосберегающих технологий и традиционные водосберегающие технологии. Данным форумом мы ожидаем, что распространит хороший успешный опыт. И в конце сентября, начало октября в Узбекистане будет международный форум именно по водосберегающим технологиям, водосбережению. Мы тоже предлагаем всех участников на этом форуме.
0: Уважаемые радиослушатели, также в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, проходившей во дворце Кохи-Сумон, в Душанбе стала тематическая сессия «Вода для процветания». Как отметили организаторы, тематическая сессия стала одним из ключевых этапов подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и была посвящена вопросам комплексного управления водными ресурсами, укрепления водной безопасности, внедрение инновационных технологий, развитие устойчивой экономики водопользования. В ходе обсуждения подчеркивалось, что современные глобальные вызовы требуют перехода от политики минимизации рисков к формированию устойчивых моделей развития, основанных на эффективном использовании водных ресурсов, укреплении взаимосвязи между водной, энергетической, продовольственной и экологической безопасностью. Участники рассмотрели вопросы внедрения принципов циркулярной экономики, повторного использования стоимости сточных вод, повышение эффективности водопользования, а также роль науки, цифровых технологий и инноваций в модернизации водной инфраструктуры и обеспечении устойчивого социально-экономического развития. Особое внимание было уделено расширению международного сотрудничества, совершенствованию механизмов управления водными ресурсами и обеспечению доступа к современным технологиям, решениям для достижения цели устойчивого развития под номером 6. Соорганизаторами тематической сессии выступили Китай и Испания. Соруководителями мероприятия стали Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Программа развития Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. В работе сессии приняли участие представители правительств, международных организаций, финансовых институтов, научных и экспертных кругов. В числе спикеров выступили представители Таджикистана, Китая, ЮНЕСКО, ФАО, ПРООН и международных организаций. По итогам обсуждения участники подчеркнули важность выработки практических и масштабируемых решений в сфере водных ресурсов, направленных на укрепление глобальной водной безопасности и успешную подготовку к конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. Следует отметить, что программа конференции включает более 20 тематических сессий, участие свыше 150 спикеров и более 2500 представителей государств, международных и региональных организаций, финансовых институтов, гражданского общества и научных кругов. По данным Министерства иностранных дел Таджикистана, мероприятие конференции освещают около 400 представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, в том числе более 100 иностранных журналистов, ведущих мировых журналистов, ведущих мировых информационных агентств, телеканалов и печатных изданий. Среди них представители китайского агентства Синхуа, телеканал Аль-Джазира, агентство Роутерс, французских изданий Le Monde и Le Express, а также других международных СМИ. Для представителей средств массовой информации во дворце Кохи-Сомон был организован современный пресс-центр, оснащенный высокоскоростным интернетом, компьютерной техникой и оборудованием для записи и прямых трансляций, а также необходимыми для проведения интервью и брифингов. Кроме того, к организации проведению конференции высокого уровня были привлечены более 150 волонтеров, которые обеспечивали сопровождение делегаций, гостей форума, координацию мероприятий и организационную поддержку на площадках проведения конференции. Вот что говорит один из участников данного мероприятия.
4: Ильясов Равшан, собственный корреспондент АСТВ в странах Центральной Азии. Мы сегодня находимся на открытии конференции, водной конференции в Душанбе, и могу сказать, что как корреспондент для нашей работы созданы все условия. Высокоскоростной интернет, компьютеры всем, у кого их не достает, кто с собой не смог привезти. И возможно, что мы все работаем, иногда сталкиваемся с ситуациями, когда оператор не успевает все снять. Для этого тоже здесь в пресс-центре созданы все условия. Ведется прямая трансляция, откуда можно записать всю трансляцию.
0: Напомним, что накануне официального открытия конференции 25 мая в Душанбе состоялись предконференционные форумы, тематические параллельные мероприятия, встречи экспертов, молодежные и женские сессии, а также культурные программы и фестивали воды, объединившие участников и гостей международного форума. Одним из числа таких мероприятий был международный форум, который был посвящен управлению водными ресурсами и внедрению Nexus-подхода. На форуме обсуждали управление водными ресурсами, энергетику, продовольствие, продовольственную безопасность и экологию. В мероприятии приняли участие представители государственных структур, научных учреждений и международных организаций. Вот что говорит о значении этого форума наш следующий собеседник.
5: Здравствуйте, я Джамшед Исаев, старший научный сотрудник Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 в Институте водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана проходит форум «Подход Nexus в Центральной Азии. Наука, политика и практика». Сегодняшний форум объединяет ученых, региональных экспертов, международные организации и партнеров по развитию для обсуждения одной из наиболее актуальных проблем региона, то есть комплексного и устойчивого управления водными ресурсами. Как вы знаете, в Центральной Азии воздействие изменения климата, экономического роста и растущего спроса на воду создают напряженность между ирригацией, гидроэнергетикой, муниципальным водоснабжением и экологическими потребностями. В то же время, несмотря на свою ключевую важность, подземные воды по-прежнему недостаточно учитываются в государственном планировании и политике. Поэтому данный форум уделяет особое внимание вопросу совместного управления поверхностными и подземными водами в более широком контексте подхода Nexus. Важно отметить, что это не просто техническая дискуссия. Речь идет также об управлении, региональном сотрудничестве, институтах финансирования, обмене знаниями и роли будущих поколений, включая молодых специалистов и также женщин-экспертов. Мы надеемся, что сегодняшние дискуссии будут способствовать укреплению регионального диалога и предоставить практические идеи для дальнейшего сотрудничества в бассейнах Сырдарьи и Амударьи. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех за участие и пожелать успехов в работе форума. Спасибо большое.
0: Участники форума подчеркнули важность внедрения Nexus-подхода для обеспечения устойчивого развития рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии, а также необходимость укрепления взаимодействия между наукой, политикой и практикой.
6: Здравствуйте, меня зовут Нафиса Мирзачамчудзаде, я исследовательница из Университета Фрибурга в Швейцарии. Я была участницей форума Science Water Policy. Очень были интересные дискуссии и презентации на тему устойчивого управления водными ресурсами, управления подземными водными ресурсами. Мы начали с интеграции использования этих ресурсов как единый ресурс. Также обсуждались стратегические, также долгосрочные перспективы развития сотрудничества также на трансграничном уровне между центральноазиатскими странами. Были примеры из других регионов, из Северной Африки, из Сенегала. Были также интересные вопросы во время дискуссий. Да, обсуждалось также, что результаты этого форума будут проведены в дальнейшем процессе конференции. Мы ждем, конечно, дальнейших дискуссий и будем очень заинтересованы в вовлечении в дальнейших процессах.
0: Напомним, что форум и параллельные мероприятия проходили накануне официального открытия конференции высокого уровня, которая проходит с 26 по 27 мая в городе Душанбе. Кроме того, 28 мая запланированы полевые выезды и ознакомительные туры для международных участников в цели ознакомления с опытом Таджикистана в области управления водными ресурсами. Конференция, проходящая с 25 по 28 мая, является продолжением инициатив Таджикистана в сфере водной дипломатии Душанбинского водного процесса, признанного международной платформой для диалога и совместных действий. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Тема дня». Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Напоминаем, вы слушаете радио «Оводи Тоджик». Таджикистан за последние десятилетия стал одной из ведущих стран, продвигающих глобальную водную повестку на международном уровне. По инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла сразу несколько важных резолюций, направленных на решение вопросов водных ресурсов, изменения климата и устойчивого развития. Именно Таджикистан стал инициатором Международного года пресной воды 2003 года, Международного десятилетия действия «Вода для жизни» 2005-2015 годов, Международного года водного сотрудничества 2013, а также Международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы. Эти инициативы получили широкую поддержку мирового сообщества и стали важной платформой для объединения усилий государств, международных организаций и экспертов. Сегодня республика продолжает активно продвигать вопросы рационального использования водных ресурсов, защиты ледников и предотвращения последствий изменений климата. Особое внимание уделяется проблеме таяния ледников, поскольку именно ледники являются главным источником пресной воды в регионе Центральной Азии. По инициативе Таджикистана 2025 год был объявлен Международным годом сохранения ледников, а 21 марта провозглашен Всемирным днем ледников. На международных площадках Таджикистан последовательно выступает за укрепление сотрудничества в сфере водной дипломатии, развитие зеленой экономики, внедрение современных технологий, водоснабжения и обеспечение доступа населения к чистой питьевой воде. Душанбе регулярно становится площадкой для проведения международных конференций высокого уровня, где обсуждаются ключевые вызовы в области водной безопасности и устойчивого развития. По мнению экспертов, инициативы Таджикистана в водной сфере сегодня играют важную роль в продвижении глобального диалога по вопросам экологии, климата и рационального управления природными ресурсами. Как мы уже отметили, Таджикистан является инициатором ряда международных инициатив в сфере воды и устойчивого развития, включая Международное десятилетие действий ООН «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Сегодня республика продолжает продвигать глобальную водную повестку, объединяя страны и международные организации для обсуждения вопросов водной безопасности, изменения климата и рационального использования природных ресурсов. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня, проходящей в Душанбе, мы побеседовали с представителем ЮНЕСЕФ в Таджикистане Русланом Зиганшиным. Собеседник высоко оценил уровень организации проведения международной конференции, подчеркнув ее значимость как эффективной площадки для обсуждения глобальных вопросов, связанных с водными ресурсами, энергетикой и изменением климата. В ходе беседы Руслан Зиганшин рассказал о представленных инициативах и программах, направленных на развитие сотрудничества в сфере рационального использования водно-энергетических ресурсов. По его словам, наиболее активные дискуссии среди участников вызвали темы водной безопасности, устойчивого развития и совместного реагирования на экологические вызовы в Центральной Азии. Особое внимание представитель ЮНЕСЕФ уделил вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой, санитарии и устойчивого водоснабжения, отметив необходимость укрепления взаимодействия стран региона для эффективного использования природных ресурсов. Далее, друзья, мы предлагаем вашему вниманию нашу беседу.
1: В данных конференциях я участвую, можно сказать, с самого начала, период 2018 2028 год, «Вода для жизни», та декада, которая продолжается. В данный период времени у нас проходит 4-я конференция высокого уровня по вопросам воды, проблематики воды. Исходя из целей задач конференции, тоже перед нами стоит задача провести анализ и прогресс того, что было сделано, исходя из тематики ЦУР-6. Также обратить внимание на то, что стоит сделать во время последующих конференций, во время конференции ООН 26 года, 28 года, также заключительные конференции, которые пройдет в Душанбе через 2 года, и то определить, что необходимо делать также дальше, когда закончатся цели устойчивого развития, программа цели устойчивого развития до 2030 года. Сейчас, в первую очередь, тоже нам необходимо обращать внимание на то, что продолжать делать усилия по мобилизации ресурсов, на то, чтобы выполнить тот план, который у нас есть, действует в республике. примеру, программа по обеспечению населения питьевой водой и вопросы водоотведения 2025-2029 год. Также вклад в реализацию стратегии водного сектора до 2040 года. Объем все равно продолжает оставаться огромным, потому что потребности по стране в плане доступа к услугам питьевого водоснабжения, санитарии, ситуация меняется к лучшему, но еще предстоит сделать еще очень много.
0: Как вы оцениваете уровень проведения данной конференции, организации данной конференции?
1: Как всегда, опыт уже показывает, что у коллег, у секретариата наработан огромный опыт, и организация проходит на очень высоком уровне. Консультативные сессии, например, был ряд форумов по приоритетным направлениям, и сегодня у представителей заинтересованного окружения, участников конференции на глобальном, региональном, национальном уровне есть возможность обсудить различный спектр вопросов, также высказать свое мнение, куда мы должны двигаться дальше.
0: А какая тема, связанная с энергетикой или с водоснабжением Центральной Азии, была наиболее актуальна для вас лично? И как вы оцениваете программы, инициативы в сфере исследования водно-энергетических ресурсов?
1: Исходя из той работы, которой занимаюсь я, ЮНИСЕФ, мой фокус как раз-таки на питьевую воду и вопросы санитарии. Есть коллеги в нашей организации, кто занимается вопросами климата, энергетики. Но для меня лично очень близка тема питьевой воды, вопросы, связанные с санитарией, доступ к туалетам. И мне отрадно тоже видеть, что коллеги из Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, коллеги из Министерства энергетики и водных ресурсов, правительства Республики Таджикистан поддерживают те инициативы, которые есть в нашей организации, и мы тесно работаем.
0: Спасибо большое. Как вы знаете, инициатором объявления международного десятилетия действий ООН «Вода для устойчивого развития» выступил Таджикистан. Как вы оцениваете роль Таджикистана в решении глобальных экологических энергетических проблем?
1: Таджикистан показал себя тоже с точки зрения того, что мы четко стоим на карте в плане глобального вопроса. Конференция ООН 23-го года показала, насколько всерьез эта тематика воспринимается международным сообществом. Наш уважаемый глава страны Имам Али Рахмон также известен как глобальный чемпион по этим вопросам. И конференция, которая была проведена в Нью-Йорке в 23-м году совместно с правительством Нидерландов, показывает, что это очень близко и тесно принимается.
0: А ваши ожидания от этой конференции?
1: Ожидание, что ситуация будет продолжать развиваться. Ситуацию необходимо развивать дальше. И данная конференция, она тоже принимает во внимание то, что такие игроки, как Азиатский банк, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, если говорить тематика водоснабжения и санитарии, они тоже активно участвуют в данной конференции. Это показатель того, что эта тематика очень близка им, и они готовы продолжать содействовать правительству в выделении тех средств, которые делают вклад тоже со стороны правительства для решения этих вопросов.
0: Руслан Зиганшин также дал высокую оценку программам и инициативам Таджикистана в сфере водно-энергетического сотрудничества. По его мнению, республика играет важную роль в продвижении глобальной водной повестки и последовательно выступает с международными инициативами в области устойчивого развития. Собеседник выразил уверенность, что нынешняя конференция будет способствовать поиску практических решений и достижению поставленных целей, а также укреплению международного партнерства. Международная конференция в Душанбе продолжает свою работу, объединяя представителей государств, международных организаций, экспертов для обсуждения актуальных вопросов водной и климатической повестки. Тахмина Амонова, радио Овозе Тоджик.

Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Президент Таджикистана призвал народ страны к поддержке нуждающихся и недопущению расточительства. Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Республике Таджикистан состоялась накануне в городе Душанбе. При ударах Израиля по востоку и югу Ливана погибли 7 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем поздравительном послании по случаю Иди Курбон напомнил народу страны о важности поддержки нуждающихся сирот, людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и больных, что является не только благим делом, но и проявлением полноценной веры, высоких нравственных качеств и социальной ответственности членов общества друг перед другом. При проведении торжественных мероприятий, особенно в праздничные дни, мы должны соблюдать экономию и умеренность, не допускать показного расточительства, а также не превращать религиозные и духовные обряды, которые призывают людей к благотворительности и умеренности, в демонстрацию суеверий и фанатизма, отметил глава государства. Накануне в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода встретился с премьер-министром Республики Бурунди Нестором Тхаконте. Отмечено, что между Таджикистаном и Бурунди существуют хорошие предпосылки для сотрудничества, использование которых будет взаимовыгодным для обеих сторон. В частности, была подчеркнута важность расширения торгово-экономических связей и создания совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Бурунди по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, стороны выразили заинтересованность в расширении взаимодействия в сферах энергетики, переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства и безопасности. Заседание Комитета секретарей Советов Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности состоялось 26 мая в Москве Российской Федерации. В работе заседания принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Юсуф Рахмон. В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы противодействия вызовам и угрозам безопасности на пространстве ДОКБ, включая транснациональную организованную преступность, незаконный оборот наркотиков, терроризм, экстремизм, а также риски, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий и деструктивных целях. Особое внимание было уделено вопросам координации совместных усилий государств-членов по противодействию современным угрозам, укреплению региональной стабильности и развитию механизмов коллективного реагирования. Первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода провел встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Марком Бауманом, в ходе которой были обсуждены вопросы углубления стратегического партнерства и эффективной реализации новой страновой стратегии банка. В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам расширения объемов льготного финансирования и увеличения доли грантов в будущих проектных пакетах. Также в ходе беседы были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества, включая цифровизацию социально-экономических сфер, внедрение кибербезопасности в энергетическом секторе, поддержку частного предпринимательства и развитие глубокой переработки местного сырья. Стороны также обсудили вопросы расширения экологических проектов, в том числе декарбонизации городов и модернизации инфраструктуры водоснабжения и дорожной сети. Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Республике Таджикистан состоялась в государственном комплексе Кохи-Борбат. Открывая мероприятие, министр культуры Республики Таджикистан Матлюбахон Саторьон отметила, что проведение этого масштабного культурного события является ярким свидетельством крепких дружественных отношений между странами, основанных на взаимном уважении, доверии и многовековых историко-культурных связей. Дни культуры России открывают новые возможности для укрепления гуманитарного сотрудничества, творческого обмена и духовного сближения наших народов. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова также
также отметила, что проведение Дней культуры России в Республике Таджикистан является важным шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества и дружественных связей между двумя странами. По ее словам, культура всегда была и остается основой взаимопонимания, доверия и духовной близости народов России и Таджикистана. Напомним, Дни культуры Российской Федерации проходят с 25 по 29 мая в Таджикистане, сообщает Министерство культуры Республики Таджикистан. Основная часть мероприятия Дней культуры пройдет в Душанбе и Худжанде. Жители и гости Таджикистана смогут ознакомиться с культурой и искусством русского народа. Мероприятие позволит укрепить дружеские отношения и расширить творческие сотрудничества. Уважаемые радиослушатели, а теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате авиаударов израильской армии по населенным пунктам Мишгара и Кавсарият-эр-Руз в Ливане погибли 7 человек. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля, который был продлен с 17 мая еще на 45 дней. Катар и Саудовская Аравия рассмотрели пути развития двусторонних отношений. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Сани обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом региональные события. Согласно заявлению дивана Эмирата Катара, эмир Тамим и бин Сальман провели телефонную беседу. В ходе беседы стороны рассмотрели пути развития отношений между двумя странами. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Это радио Возитоджик. Ну а сейчас мы расскажем немного о лекарственных травах моего Таджикистана. О том, что это за травы, в каком количестве их разрешено собирать, рассказал известный ученый, врач-практик и народный целитель Мулла Зухур Тохири. Очень многим наша страна привлекает путешественников, от красот природы до национальной кухни и памятников старины. Но кроме тюбетеек, туристам, особенно тем, кто печется о своем здоровье, можно взять с собой на родину и целебные травы, которым богат Таджикистан. По словам ученого, на сбор более 1 килограмма целебных трав необходимо официальное разрешение Министерства здравоохранения. Это касается как туристов, так и граждан Таджикистана. Ну а теперь немного о самих травах. Зверобой. Это растение давно известно своими обширными лечебными свойствами. Среди них лечение бронхита, болезни желудочно-кишечного тракта, язвы и гастрит, заболевания почек и мочекаменной болезни. Зверобой обладает антибактериальными свойствами, а также помогает бороться с депрессией и бессонницей. Ферула. Она используется как укрепляющее тонизирующее средство. В борьбе с такими паразитами, как лямблии, аскариды и глисты, ферула занимает первое место. Она также применяется при лечении раковых опухолей благодаря своим антиоксидантным свойствам. В сочетании с другими лекарственными растениями ее применяют при туберкулезе, пневмонии и лимфодентах. По словам Муллы Зухура Тохири, ферула помогает и страдающим эпилепсией. К слову, врач является автором препарата, созданного на основе этого растения – ферулохит доктора Тохири. В 2008 году, по его словам, данная биологическая активная добавка была зарегистрирована и в России. Уже налажено ее производство. Это таблетки, которые применяются при онкологических заболеваниях, таких как миома, мастопатия, аденома и другие. Также при инфекционных и вирусных заболеваниях, пониженном иммунитете, гепатите, заболеваниях половой сферы

Еще одно замечательное растение – это подорожник. О его антисептических и противовоспалительных свойствах мы знаем еще от бабушек. Фраза «приложи подорожник, и все пройдет» наверняка известна всем. Растение применяется и при лечении гастрита, и язвы желудка. При таких глазных заболеваниях, как конъюнктивит и ячмень, рекомендуется приготовить настой подорожника и промыть.

Следующее богатство Таджикистана – это крапива. С этой травой нужно быть осторожнее. В первую очередь она известна своими жалющими волосками, которые оставляют на коже ожоги. Но это не делает ее менее ценной для человеческого здоровья. Ее листья содержат вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем ягоды черной смородины, а каротина больше, чем морковь, облепиха и шавель. Поэтому в случае нехватки витаминов эта трава лучший лекарь. Тем, кто страдает сильным выпадением волос, будет интересно узнать, что крапива помогает устранить и эту проблему. Поэтому ее можно заметить в составе соответствующих шампуней. Обезболивающее действие она оказывает при болях в суставах. Также крапиву используют в кулинарии, добавляют в борщи, рассольники и салаты. Он широко применяется в народной медицине как заболевание печени, органов пищеварения, малокровия, гипокалемии, низкий уровень сахара в крови и даже циррозе. Но при сборе барбариса важно знать, что использовать можно только созревшие плоды красного или черного цвета. Недозревшие, они очень ядовиты. Из ягод барбариса получаются очень вкусные соки, джемы, варенье и даже желе. При всем этом, все же, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно соблюдать меру. Если не злоупотреблять этими травами и следить за дозировкой, то все будет хорошо. Нужную дозу назначает лечащий врач. А как таковых противопоказаний нет, разве что индивидуальная непереносимость какого-то из составляющих этого растения, сказал врач Мулозухур Тохири.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе постоянных представительств Таджикистана, Бахрейна и Ливии, а также в сотрудничестве с другими делегациями отметили Всемирный день футбола, сообщает постоянное представительство Таджикистана при ООН. Постоянный представитель Таджикистана при Организации Объединенных Наций Джонибек Хикмат в ходе открытия мероприятия рассказал об объединяющей силе спорта и глобальном значении резолюции, которая была единогласно принята в 2024 году по инициативе Таджикистана, Бахрейна и Ливии. Джонибек Хикмат подчеркнул, что данная резолюция является не только праздником спорта, но и общим языком, который каждая нация использует во имя мира, развития, расширения возможностей женщин и девушек, а футбол выходит за рамки границ идентичности и политических разногласий. Также была подчеркнута приверженность Таджикистана развитию футбола на национальном уровне. Отмечалось, что в стране с преимущественно молодым населением этот вид спорта превратился в стратегическую направление инвестиций для укрепления общественного единства и создания новых возможностей. Под руководством президента Центральноазиатской футбольной ассоциации Федерации футбола Таджикистан, уважаемого Рустаме Мамале, в стране построено более 500 современных футбольных площадок, созданы женские команды, расширены программы подготовки молодых судей и модернизированы футбольные учреждения для обеспечения равного доступа к футболу для всех детей. Таджикистан вновь подтвердил свою приверженность продвижению ценностей, закрепленных в резолюции, а также популяризацию футбола как силы единства и развитию во всем мире. Напомним, что по инициативе президента Федерации футбола Таджикистана, президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и председателя города Душанбе, уважаемого Рустаме Мали, а также на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 мая 2024 года ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день футбола. Тренерский штаб национальной сборной Таджикистана по футболу во главе с Игорем Ангеловским объявил расширенный состав команды на июньские товарищеские матчи. Об этом сообщили Федерация футбола Таджикистана. 5 и 9 июня сборная Таджикистана проведет два домашних товарищеских матча против сборной Индии. В расширенный состав команды вошли 31 игрок, 4 вратаря, 11 защитников, 10 полузащитников и 6 нападающих. Из них на учебно-тренировочный сбор будут приглашены 26 игроков. Из-за травм пропустят предстоящие товарищеские матчи вратарь Олег Баклов, защитник Манучех Сафаров и полузащитник Амадони Камолов. В честь Всемирного дня футбола по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе на Центральном республиканском стадионе стался грандиозный фестиваль футбола. Данный фестиваль был организован с целью пропаганды здорового образа жизни, дружбы и товарищества, развития спортивных навыков и популяризации футбола. В ходе открытия форума было отмечено, что по инициативе президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустаме Мали, и на основании специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ежегодно 25 мая Сайлент отмечается как Всемирный день футбола. Это свидетельствует об активной роли Таджикистана на международной арене и его вкладе в укрепление общечеловеческих ценностей, мира и дружбы, взаимопонимания, солидарности и сотрудничества посредством спорта. Футбол является не только одним из самых популярных и распространенных видов спорта среди народов мира, но и важным средством оздоровления физического и духовного развития, а также укрепления гуманизма и единства в обществе, было подчеркнуто на мероприятии. Федерация футбола всегда стремится создать все необходимые условия для развития и популяризации футбола во всех регионах Таджикистана. Также было отмечено, что Всемирный день футбола позволяет уделять больше внимания этому любимому виду спорта как средству физического и духовного развития молодежи. В Рашском районе прошел футбольный турнир, посвященный Дню молодежи Таджикистана и Всемирному дню футбола и Кубку председателя Народной демократической партии Таджикистана, сообщили в исполнительном органе государственной власти Рашского района. В турнире участвовали 15 футбольных команд района. Футбольный турнир был направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

Уважаемые слушатели, это радио Овози Тоджик. Таджикским обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами был выпущен сборник «Единство многообразия. Шагнув из времени во времена». Девизом этого сборника являются слова «многонациональность, благо каждой страны». Данный сборник, собрав представителей разных национальностей под единое лоно, непременно благотворно будет влиять на общественно-политические, социально-культурные, духовно-нравственные процессы как внутри страны, так и за ее пределами, особенно среди таджикистанцев, по тем или иным причинам, оказавшихся вдали от нашей страны. Русский, как один из мировых языков, как язык межнационального общения, давно перестал быть языком только для русских. Изучение и знание его открывает большие возможности для каждого, обеспечивает его доступ к судьбоносным вопросам планетарного масштаба и цивилизованного развития человечества. Сборник, ярко демонстрирующий единство многообразия, можно считать примером искреннего желания сохранить высокий статус русского языка. И далее составители пишут: «Наш многоликий и многоязычный сборник подобен прекрасному букету, составленному из цветов полевых и луговых, степных и горных, дикорастущих и оранжерейных, цветов ярких и нежно окрашенных, пышно цветущих и робко раскрывающих бутоны, радующих душу и взор, затрагивающих наши глубинные чувства, пробуждающих наше древнее сознание». Сборник «Единство многообразия» включены лучшие стихи таджикистанцев на русском языке, живущих у нас в стране или покинувших ее, но искренне любящих и скучающих. Об этом говорят строки, пронзительно воспевающие мой Таджикистан. Сборник очень большой, и мы, уважаемые слушатели, намерены понемногу читать стихи в наших передачах. Это еще один подарок моей любимой родине к ее 25-летию независимости. Сборник начинаем стихами таджикского поэта, патриота, страстного борца против фашизма, павшего за спасение народов от коричневой чумы Хабиба Юсуфи, олицетворяющего всех обладателей пера, сложивших головы с кровавых непришедших полей, и воспринимать его стихи как клич всех воителей, как зов последующих, нынешних и грядущих борцов против всяких войн, агрессий, насилий и порабощений в любой точке планеты Земля. И немного о самом поэте. Молодой научный сотрудник Института истории, языка и литературы таджикского филиала Академии наук СССР, он являлся членом Союза писателей, лучшим переводчиком произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Адаевского, Маяковского. Хабиб Юсуфи в начале 1942 года был призван в ряды Красной Армии. В марте 1943 окончил военное училище города Пензы в звании младшего лейтенанта и был направлен на Ленинградский фронт. Он командовал артиллерийской батареей, участвовал в боях за освобождение Советской Прибалтики и Польши, награжден орденом Красной Звезды и медалью за оборону Ленинграда. Хабиб Юсуфи погиб в самом расцвете жизни, в 29 лет, в бою под Варшавой 22 февраля 1945 года, когда до победы оставалось совсем немного. «Настало время, мой калам, отныне стань острей меча. Настало время, песнь моя, рази и бей, гремя как гром, чтобы грозой настичь врага, чтобы уничтожить палача, чтобы засох его орык и чтобы рухнул вражий дом. Любви к отчизне целый мир ты в сердце носишь, мой народ. Пусть вечно родина цветет, непоколебима и горда. Ты лютой ненависти мир обрушил на фашистский сброд, чтобы в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда. Теперь
когда гремит война, когда в огне моя страна, я предан родине моей сильнее, чем когда-нибудь. Теперь, когда иду я в бой, и мужество, душа полна, любимый я любим нежней, сильнее, чем когда-нибудь. Не дрогну я, моя рука пощады не сулит врагам. Отныне стань острей меча, настало время мой калам.

Благодаря таким, как Хабиб Юсуфи и всем, кто ковал великую победу, мы имеем возможность наслаждаться творчеством спасенных жизней.

Акдаров Сергей родился в городе Душанбе, окончил среднюю школу номер 8 имени Павловского. Он является выпускником механико-математического факультета Таджикского государственного университета. Много лет проживал в Москве, сейчас живет в Израиле. Физик по призванию. Акдаров очень любит поэзию. Любит размышлять, философствовать, иронизировать. Сергей поэтом себя не считает, но пользуется успехом и имеет огромное количество почитателей и ценителей своего интересного и многогранного творчества. И предлагаем вашему вниманию его стих «Душанбе». «Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Я вдыхаю его лишь в мечтах, в сладком сне, возвратившись домой. Крыша мира, Памир, Душанбе, я скучаю порой по тебе. Окунусь я в стремглавый варзоб, обойду весь Гисар и Рамид. Перейду перевалом Анзоб, фильм индийский увидеть в Джами. Крыша мира, Памир, Душанбе, меня тянет сильнее к тебе. Я зайду на зеленый базар, крикнет мне продавец Инджабьё. Брат, попробуй скорее мой товар, у других не кишмиш, а гнильё. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. Где чинары растут и инжир, где родился, учился и рос, где ботинки сносились до дыр, где не знал, что такое мороз. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты в душе был моей и судьбе. Я купил бы сейчас аромат расцветающих лисьих хвостов, съел лагман в чихане барахат и душистых таджикских плодов. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты по-прежнему манишь к себе. Я в других сейчас антимирах, удаленный проклятой войной. Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. И еще одно философское стихотворение Сергея Акдарова. «Я сегодня везде, и нигде меня нет. Мне 500, нет, точнее, 500 лет. Я еврейский таджик, говорящий по-русски. Мне мала вся земля, я везде не родной. Я повсюду в гостях и мечтаю домой возвратиться. Границы мне узкие. Я еврей по отцу, а по деду таджик. Дар от матери знаю я русский язык. Моя кровь перемешана миром. Мой исход не от мира скорее, а в мир. Я не верю в кумиров и сам не кумир. Окружение сродни конвоирам. Мои мысли нельзя заковать в кандалы. Не боюсь я ни света, ни пыток, ни мглы. Признаю над тобою только слово. Кто бы что ни сказал, слово — это магнит. Мягче воска и тверже, чем камень гранит. И хорошего много, и злого. Я сегодня в окопе, а значит в строю.

Следующие стихи – это стихи Алимовой Мухаббат. Она родилась в Кызыл-Мазарском районе Кулябской области. С 1995 года является гражданкой Швеции. Она – член башкиро-татарской общины в Союзе соотечественников в Королевстве Швеции. За вклад в дело дружбы многократно награждалась грамотами Российской Федерации. После отъезда очень скучает по Таджикистану, и именно чувство ностальгии по родному краю рождает пронзенные и сердечные строки ее стихотворений. «Я – дочь своего народа. Одна из бабушек – таджичка, другая бабушка – татаркой была. Один мой дед – башкир, отец отца – узбек. А кто же я? Вот в чем вопрос. С рождения воздухом Кулябы я дышала, из пянжа воду я пила, цветами я любовалась Чормахзака. И всюду-всюду, где б ни бывало, тобой я, родина, дышала, и лишь одной тобой жила. Все детство провела я в Пархаре, палящим солнцем закалена, умело хлопок собирала, когда студенткой была. И если есть в роду людском четыре группы крови, то я имею лишь одну, соединившую в родню народы четырех племен в единую и дружную семью. Являясь дочерью таджикского народа, и перед Кораном я клянусь, что ни за что не променяю тебя, я, родина, клянусь». Таджикистан, мой край родной, люблю тебя я всегда душой. Лишь здесь, вдали от родины моей, я поняла, что нет тебя роднее. В лесах гуляя стороны чужой, душе всегда я с родиной своей. О, Швеция, прекрасная страна, но всех милее мне родина моя. Здесь тоже горы есть, но не такие, и скалы здесь покрыты мхом. На родине моей высокие горы покрыты вечным льдом. Сияют бриллиантом их вершины. Памир – название, снизошедшее им от Бога. Таджикистан – ведь это есть Памир. С восторгом отмечают в Европе. И я, прощая за неточность, смирившись, киваю головой. Судьба коварная далеко занесла тебя, о, дочь Кулябы. Но я душой всегда в полете, от Стокгольма до Мургаба. Тобой, родина, душа моя. Следующий поэт – это Варки Тимур Клычев, поэт-переводчик, журналист. Родился он в Душанбе, в семье ветерана Великой Отечественной войны. Закончил факультет русского языка и литературы Таджикского государственного университета. Работал в Институте языка и литературы имени Абу Абдулла Рудаки Академии наук Таджикистана. В 1992 году уехал в Москву, неоднократно публиковался в литературных журналах «Памир», «Дружба народов», победитель и номинант ряда поэтических российских международных конкурсов, автор сборника «Имя капли». И мы прочитаем два его стихотворения. Первое – «Душанбе, понедельник». «Мне тебя не хватает в раю, в душанбинском далеком краю. Здесь под солнцем трава выгорает в середине звенящего мая. Гул роящийся ищет дупло, погостело, нагорное, тепло. Горячо, в Кибляе на водянке, там Аки-Йормурод на тачанке, разъезжая, поет. Ку-Курус, подходи, и таджик, и урус, и еврей, и какой есть народ, будет рад вам Аки-Йормурод. Мне тебя не хватает в раю, в златотканом парчевом краю. Слышишь, Иволга первый поет, и молочник зовет, Ширда бьё. Там майнашка на спелом гранате, между спелых грудей винограда, суетится и криком кричит, и в нее не летят кирпичи. Веришь? Нет. Ну и ладно, я тоже. Нет рогатки, допустим, негоже мелочиться нам. Марди худо. Этот город настроен.

И второе стихотворение «Апрель, Париж». Апрель. Париж не в хаке облачен, и Эйфелева башня за плечом парит с цветами. Магнолия – цветущая страна. Налей магнолка нежного вина, как в Гулистане, из лотоса проснувшихся жила. О, если бы ожиданием жила одной встречи, как та, что расцветала лишь зимой, когда глаза в глаза была со мной и в реку речью. Как те дрозды, что вышивкой живут, узоры, так вкрапливая в синеву, что из палати. Они спешат до свадеб Сюзанны орошить, как небо в звездах и огне, и девам платье, чтоб разлетались брови горкой мой, и родинкой всплывал бы над усьмой невестен жемчуг. И та разделит поровну лимон до лучших зимних сладостных времен таджикских женщин. И закончим сегодняшний литературный альманах знакомством с Дудко Любовью. Дудко Любовь родилась в Сибири, яркая представительница украинского и молдавского народа. Она является выпускницей филологического факультета ТГУ. Работает преподавателем в Таджикском государственном институте языков имени Сотима Улугзуда. Отличник образования Таджикистана с 2002 года, лауреат международного пушкинского конкурса. Кандидат наук, является руководителем учебно-методического центра русского языка города Душанбе. И ее стихотворение «Таджикистан». «Таджикистан, люблю твои просторы и величавые в убранстве снежном горы, что смотрят в небо горделиво средь облаков бегущих торопливо. Приятны мне такие вот контрасты. В июльский жаркий день снег на вершинах гор, как в сказке. Люблю я этот снег слепящий и манящий, прохладных горных речек бег звенящий. Так милу сердце строгие чинары, а рыки с быстрой водой и шумные базары, где горы щедрости земли таджикской, полей цветущих и садов тенистых. Центральных площадей фонтанное радужье вас освежит дыханием брызг, в жару подарит стужу. Мозаику чудесных цветников я помнить буду, узор восточных зданий не забуду, и пышное буйство сирени повсюду, как музыку сердца, я не забуду. Дай Боже благоденствия, расцвета земле таджикской под спокойным мирным небом. Убереги ее от войн стихии, всем добрым ее людям посвятить хочу стихия. Дыхканину, чей труд так благороден, и мастеру устов народе, учителю, которым каждый хотел, наверное, в детстве стать, кто столько сил здоровья тратит, чтоб знаний свет всем людям дать. Цвети, Таджикистан, цвети и крепни, цвети край солнца, край заветный, чтобы жилось здесь хорошо всем добрым людям. Молиться Богу мы за это будем. Дастархан. Какой дастархан без лепешки душистой? И пышный, и вкусный, на цвет золотистый. В ней щедрость пшеничных колосьев тяжелых, в ней силы земли и раздольного поля. Тепло в ней июльского жаркого солнца и рук хлебороба, что в поле день донца. Хлеб всему голова. Так недаром у нас говорят. Знают цену ему на востоке и старый, и млад. Не наступят, не бросят, поднимут священно, как сокровищ сокровище самое ценное. Дастархан он венчает и в праздник, и будни. Будет хлеб на столе, значит, все у нас будет.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали русскую службу радио Овози Тоджик. Это была наша двухчасовая программа, которая подошла к концу. Мы надеемся, что вы смогли узнать что-то интересное и познавательное, слушая нашу программу. Напоминаем, сегодня для вас работали звукорежиссер эфира Абу Мансур Исмаилов и я, ведущая программы Тахмина Амонова. Мы желаем вам всего наилучшего и передаем микрофон нашим коллегам из узбекского блока.

возвращаются птицы, гнездовья свои по весне, и тревожно кричат.

0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Абу Мансур Исмаилов и ведущая программы Ятахмина Амонова. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Президент Таджикистана призвал народ страны к поддержке нуждающихся и недопущению расточительства. Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Республике Таджикистан состоялась накануне в городе Душанбе. При ударах Израиля по востоку и югу Ливана погибли 7 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем поздравительном послании по случаю Иди Курбан напомнил народу страны о важности поддержки нуждающихся сирот, людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и больных, что является не только благим делом, но и проявлением полноценной веры, высоких нравственных качеств и социальной ответственности членов общества друг перед другом. При проведении торжественных мероприятий, особенно в праздничные дни, мы должны соблюдать экономию и умеренность, не допускать показного расточительства, а также не превращать религиозные и духовные обряды, которые призывают людей к благотворительности и умеренности, в демонстрацию суеверий и фанатизма, отметил глава государства. Накануне в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода встретился с премьер-министром Республики Бурунди Нестором Тхаконте. Отмечено, что между Таджикистаном и Бурунди существуют хорошие предпосылки для сотрудничества, использование которых будет взаимовыгодным для обеих сторон. В частности, была подчеркнута важность расширения торгово-экономических связей и создания совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Бурунди по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, стороны выразили заинтересованность в расширении взаимодействия в сферах энергетики, переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства и безопасности. Заседание Комитета секретарей Советов Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности состоялось 26 мая в Москве Российской Федерации. В работе заседания принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Юсуф Рахмон. В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы противодействия вызовам и угрозам безопасности на пространстве ДОКБ, включая транснациональную организованную преступность, незаконный оборот наркотиков, терроризм, экстремизм, а также риски, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий и деструктивных целях. Особое внимание было уделено вопросам координации совместных усилий государств-членов по противодействию современным угрозам, укреплению региональной стабильности и развитию механизмов коллективного реагирования. Первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холик Зода провел встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Марком Бауманом, в ходе которой были обсуждены вопросы углубления стратегического партнерства и эффективной реализации новой страновой стратегии банка. В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам расширения объемов льготного финансирования и увеличения доли грантов в будущих проектных пакетах. Также в ходе беседы были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества, включая цифровизацию социально-экономических сфер, внедрение кибербезопасности в энергетическом секторе, поддержку частного предпринимательства и развитие глубокой переработки местного сырья. Стороны также обсудили вопросы расширения экологических проектов, в том числе декарбонизации городов и модернизации инфраструктуры водоснабжения и дорожной сети. Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Республике Таджикистан состоялась в государственном комплексе Кохи-Борбат. Открывая мероприятие, министр культуры Республики Таджикистан Матлюбахон Саторьон отметила, что проведение этого масштабного культурного события является ярким свидетельством крепких дружественных отношений между странами, основанных на взаимном уважении, доверии и многовековых историко-культурных связей. Дни культуры России открывают новые возможности для укрепления гуманитарного сотрудничества, творческого обмена и духовного сближения наших народов. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова также отметила, что проведение Дней культуры России в Республике Таджикистан является важным шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества и дружественных связей между двумя странами. По ее словам, культура всегда была и остается основой взаимопонимания, доверия и духовной близости народов России и Таджикистана. Напомним, Дни культуры Российской Федерации проходят с 25 по 29 мая в Таджикистане, сообщает Министерство культуры Республики Таджикистан. Основная часть мероприятия Дней культуры пройдет в Душанбе и Худжанде. Жители и гости Таджикистана смогут ознакомиться с культурой и искусством русского народа. Мероприятие позволит укрепить дружеские отношения и расширить творческие сотрудничества. Уважаемые радиослушатели, а теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате авиаударов израильской армии по населенным пунктам Мишгара и Кавсарият-эр-Руз в Ливане погибли 7 человек. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля, который был продлен с 17 мая еще на 45 дней. Катар и Саудовская Аравия рассмотрели пути развития двусторонних отношений. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Сани обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом региональные события. Согласно заявлению дивана Эмирата Катара, эмир Тамим и бин Сальман провели телефонную беседу. В ходе беседы стороны рассмотрели пути развития отношений между двумя странами. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 27 мая? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. Двадцать седьмого мая отмечается Международный день маркетинга, также Всемирный день варана. Также 27 мая в Российской Федерации и в Киргизстане отмечается День библиотеки. События Таджикистана. 27 мая 2003 года в Душанбе состоялся первый форум представителей общественных объединений, государственных структур, СМИ, международных организаций, предпринимателей, на котором был подписан договор о социальном партнерстве. 27 мая 2009 года в Душанбе открылась Высшая школа пограничников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 27 мая 2010 года первый самолет вылетел из Душанбе в Борисполь, международный аэропорт Борисполь, 15 пассажирами на борту. В 2020 году в сотрудничестве с соответствующими органами власти 45 граждан Республики Таджикистан, которые застряли в этой стране из-за прекращения международных рейсов, были возвращены специальным рейсом авиакомпании Air India из Дели в Душанбе. 27 мая 2022 года таджикские спортсмены завоевали 9 медалей на международном турнире по тэквондо в Ташкенте. Также в этот день, в 1997 году, в Париже был подписан основной документ о двухсторонних отношениях Российской Федерации и Организации Североатлантического договора. Также в этот день, в 1999 году, Гаагский суд признал президента Югославии Слободана Милошевича военным преступником. А в 2003 году в городе Сфаре Сагдийской области состоялся первый международный фестиваль-симпозиум классической музыки «Шашмаку». Знаменательные события 27 мая. Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга, старейшая государственная библиотека страны, вторая по величине фондов России, одно из крупнейших в мире информационно-библиографических учреждений, Российский центр научно-исследовательской и научно-методической работы в области библиотековедения, библиографии, книговедения. 27 мая 1795 года указом императрицы Екатерины II была создана императорская публичная библиотека и национальное кинохранилище. Тогда же Екатерина II высочайшим повелением одобрила представленный архитектором Соколовым проект здания библиотеки, строительство которое началось в июне 1795 года. Это было первое в России здание, предназначенное именно для библиотеки. Место было выбрано в центре столицы при пересечении улицы Большой Садовой с Невским проспектом, недалеко от Императорского дворца и вблизи оживленного гостиного двора. 96 лет назад, 27 мая 1930 года, была запатентована прозрачная клейка лента-скотч. Скотч – разновидность липкой ленты на целлофановой основе на одной из сторон, которой нанесен клей. Скотч зарегистрированный торговой маркой корпорации ZM. В 1923 году Ричард Дрю устроился лаборантом на работу в американскую компанию, которая занималась производством наждачной бумаги, вела исследовательскую работу в области водонепроницаемых поверхностей и экспериментировала с целлофаном. В 1925 году компания тестировала по магазинам и автосервисам свою новую шкурку, и Ричарду было поручено следить за этим процессом. Как-то раз в автомастерской он заметил, что при покраске в месте, где поверхность нужно было покрасить двумя или более цветными, разделительные линии получились неаккуратно. Мастерам это не нравилось, и Дрю обещал что-нибудь придумать. Через некоторое время он действительно принес малярную клейкую ленту шириной 2 дюйма, это 5 сантиметров, с пластырем на каждом краю. На процесс усовершенствования ушло около 5 лет. Только в 1930 году первый рулончик шотландской целлофановой ленты с успехом прошел испытание. 27 мая 1930 года Ричард Дрю запатентовал свое изобретение — прозрачную
клейкую ленту. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаемым и противостоял широкому диапазону температур. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 27 мая. Такие события происходили в этот день в разные годы.

0: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ОВОЗИ ТОДЖЕК и наша очередная рубрика «Тема дня». В сегодняшней нашей программе мы поговорим о 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Уважаемые радиослушатели, как вы уже были проинформированы, в Душанбе начала свою работу 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 года, официальное открытие которой осталось в комплексе Кохи-Сомон с участием выступления президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Глава государства отметил, что проведение конференции является предметом гордости и важным шагом в укреплении международного сотрудничества для решения одной из наиболее актуальных проблем современности – вопросов водных ресурсов. «Мы высоко ценим ваше активное участие и вклад в продвижение глобальной повестки», – подчеркнул президент. В работе конференции приняли участие высокопоставленные делегации государств-членов ООН, представители международных и региональных организаций, финансовых институтов, дипломатического корпуса, кругов, гражданского общества, также молодежных и женских организаций. Далее, друзья, давайте послушаем одного из участников данной конференции.
1: Жанна Урузбаева, доктор PhD, руководитель лаборатории региональных климатических изменений, Институт географии водной безопасности Казахстана Алматы. На сегодняшний день инициатива, которой придерживается Республика Таджикистан, крайне важна, потому что изменение климата затрагивает каждого из нас, особенно регионы Центральной Азии. На сегодняшний день уже у нас превышение средней температуры за год превышает 1.5 градуса, что критично для населения Центральной Азии. Увеличивается повторяемость изменения опасных метеорологических явлений, в том числе песчаных бурь, засух, паводков, наводнений. На сегодняшний день мы наблюдаем, что засушливый период увеличился, начинается уже с мая месяца. И повторяемость многолетней засушливой летней погоды негативно сказывается на продовольственной безопасности, на водной безопасности. В том числе изменение температуры воздуха влияет и на таяние ледников. То есть мы на сегодняшний день с большой скоростью теряем запасы ледников, испытываем водный стресс. И в этом направлении такие форумы, такие процессы, они помогают нам объединиться в первую очередь и выработать стратегии по смягчению и к адаптации изменения климата. Конечно, шаг за шагом все эти задачи выполняются. И главная стратегия заключается в единстве стран Центральной Азии, заключение меморандумов, соглашения. Даже если они будут двусторонние, трехсторонние, в целом они будут способствовать устойчивому развитию самого региона и по смягчению к изменению. Республика Таджикистан славится своим гостеприимством. Даже погода любезно нам способствует проведению этой конференции. И здесь встречаются именно на этой площадке и ученые, и исследователи, и инициативы различные, и государственное управление. И вот эта вот синергия нам как раз-таки позволяет общими усилиями добиться выполнения наших поставленных задач.
0: Напомним, что в рамках водной конференции также проходит выставка, которая стала одной из ключевых площадок для демонстрации водных, экологических и инновационных проектов. На выставке были представлены современные технологии и инициативы в сфере управления водными ресурсами, энергетики, экологии и устойчивого развития. Участники и гости мероприятия получили возможность ознакомиться с достижениями государственных структур, международных организаций, научных учреждений и частного сектора. Особое внимание было уделено вопросам рационального использования водных ресурсов, развитию гидроэнергетики, последствиям изменения климата, а также внедрению инновационных решений в странах Центральной Азии. Послушаем участников данной выставки.
2: Меня зовут Максим Потапов, и я региональный менеджер по продажам, работаю в компании Люцьеско ГМБХ из Германии. Тема воды, она всегда была важна, и она становится со временем еще более важной. А мы делаем системы дезинфекции воды, которые мы поставляем по всему миру, для того, чтобы сделать воду снова готовой к использованию. Поэтому важно представить нашу продукцию здесь. Примерно в 2023 году мы поставляли электролизную установку, но мы могли бы поставить поставлять сюда гораздо больше продукции. Просто до сих пор не было проектов. Мы производим и поставляем хлораторные. Это один из наиболее старых способов дезинфекции воды. Этот способ все еще очень востребован. Он недорогой, очень эффективный. Также мы поставляем системы диоксида хлора. Они используются на предприятиях по производству продуктов питания, напитков. Преимущество этой технологии в том, что после хлорирования, после обработки воды у вас не остается запаха хлора. Также мы поставляем электролизные системы, где раствор гипохлорита натрия производится прямо на месте из раствора поваренной соли при помощи с воздействием электричества. Эти системы абсолютно безопасны, используются везде, даже на объектах, которые расположены в густонаселенной местности, прямо в населенных пунктах. Такую установку вы можете установить в техническом помещении плавательного бассейна. В Таджикистан мы поставляли одну электролизную установку уже почти 3 года назад. Нареканий по ней не было, а вообще эти установки мы поставляем по всему миру, поэтому мы совершенно уверены в качестве и в функциональности нашего оборудования. Срок службы всегда зависит от того, как хорошо оборудование обслуживается и как долго производитель обеспечивает поставку запчастей. Мы проводим тренинг на месте, мы проводим его в Германии новых клиентов. А то, что касается поставки запчастей, могу лишь сказать, что мы поставляем запчасти для наших насосов и для наших хлораторных, поставленных лет 15-20 назад. И мы все еще поставляем запчасти.
3: Меня зовут Брадер Бурханджанов. Я являюсь директором агентства Международный фонд спасения орала в Узбекистане. В данном форуме у нас была выставка. Это выставка, мы покажем, в Узбекистане реализуется национальный проект управления водными ресурсами, финансируется швейцарским агентством. В данном проекте у нас есть компания, направление, это обмен опыта, успешный результат. В том числе в Узбекистане сейчас идет очень масштабное внедрение водосберегающей технологии. На этом направлении в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане у нас есть обмен опытом для фермеров и для сотрудников водохозяйственной организации. И у нас в Узбекистане создали сучилар мактабы. На этом сучилар мактабы краткосрочные и тренинги для управление водными ресурсами, внедрение водосберегающих технологиями и внедрение информационными технологиями, цифровизации вот таким направлением. В нашем проекте создали мобильное приложение, это капля. Сейчас идет у нас это приложение, идет на 8 языков, подготавливается для Центральной Азии. На этом приложении есть все необходимые информации по внедрению водосберегающих технологий и традиционные водосберегающие технологии. Данному форуму мы ожидаем, что распространит хороший успешный опыт. И в конце сентября, начало октября в Узбекистане будет международный форум именно по водосберегающим технологиям, водосбережению. Мы тоже предлагаем всех участников на этом форуме.
0: Уважаемые радиослушатели, также в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, проходившей во дворце Кохи-Сумон, в Душанбе стала тематическая сессия «Вода для процветания». Как отметили организаторы, тематическая сессия стала одним из ключевых этапов подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и была посвящена вопросам комплексного управления водными ресурсами, укрепления водной безопасности, внедрение инновационных технологий, развитие устойчивой экономики водопользования. В ходе обсуждения подчеркивалось, что современные глобальные вызовы требуют перехода от политики минимизации рисков к формированию устойчивых моделей развития, основанных на эффективном использовании водных ресурсов, укреплении взаимосвязи между водной, энергетической, продовольственной и экологической безопасностью. Участники рассмотрели вопросы внедрения принципов циркулярной экономики, повторного использования стоимости сточных вод, повышение эффективности водопользования, а также роль науки, цифровых технологий и инноваций в модернизации водной инфраструктуры и обеспечении устойчивого социально-экономического развития. Особое внимание было уделено расширению международного сотрудничества, совершенствованию механизмов управления водными ресурсами и обеспечению доступа к современным технологиям, решениям для достижения цели устойчивого развития под номером 6. Соорганизаторами тематической сессии выступили Китай и Испания. Соруководителями мероприятия стали Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Программа развития Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. В работе сессии приняли участие представители правительств, международных организаций, финансовых институтов, научных и экспертных кругов. В числе спикеров выступили представители Таджикистана, Китая, ЮНЕСКО, ФАО, ПРООН и международных организаций. По итогам обсуждения участники подчеркнули важность выработки практических и масштабируемых решений в сфере водных ресурсов, направленных на укрепление глобальной водной безопасности и успешную подготовку к конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. Следует отметить, что программа конференции включает более 20 тематических сессий, участие свыше 150 спикеров и более 2500 представителей государств, международных и региональных организаций, финансовых институтов, гражданского общества и научных кругов. По данным Министерства иностранных дел Таджикистана, мероприятие конференции освещают около 400 представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, в том числе более 100 иностранных журналистов, ведущих мировых журналистов, ведущих мировых информационных агентств, телеканалов и печатных изданий. Среди них представители китайского агентства Синхуа, телеканал Аль-Джазира, агентство Роутерс, французских изданий Le Monde и Le Express, а также других международных СМИ. Для представителей средств массовой информации во дворце Кохи-Сомон был организован современный пресс-центр, оснащенный высокоскоростным интернетом, компьютерной техникой и оборудованием для записи и прямых трансляций, а также необходимыми для проведения интервью и брифингов. Кроме того, к организации проведения конференции высокого уровня были привлечены более 150 волонтеров, которые обеспечивали сопровождение делегаций, гостей форума, координацию мероприятий и организационную поддержку на площадках проведения конференции. Вот что говорит один из участников данного мероприятия.
4: Ильясов Равшан, собственный корреспондент АСТВ в странах Центральной Азии. Мы сегодня находимся на открытии конференции, водной конференции в Душанбе, и могу сказать, что как корреспондент для нашей работы созданы все условия. Высокоскоростной интернет, компьютеры всем, у кого их не достает, кто с собой не смог привезти. И возможно, что мы все работаем, иногда сталкиваемся с ситуациями, когда оператор не успевает все снять. Для этого тоже здесь в пресс-центре созданы все условия. Ведется прямая трансляция, откуда можно записать всю трансляцию.
0: Напомним, что накануне официального открытия конференции 25 мая в Душанбе состоялись предконференционные форумы, тематические параллельные мероприятия, встречи экспертов, молодежные и женские сессии, а также культурные программы и фестивали воды, объединившие участников и гостей международного форума. Одним из числа таких мероприятий был международный форум, который был посвящен управлению водными ресурсами и внедрению Nexus-подхода. На форуме обсуждали управление водными ресурсами, энергетику, продовольствие, продовольственную безопасность и экологию. В мероприятии приняли участие представители государственных структур, научных учреждений и международных организаций. Вот что говорит о значении этого форума наш следующий собеседник.
5: Здравствуйте, я Джамшед Исаев, старший научный сотрудник Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 в Институте водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана проходит форум «Подход Nexus в Центральной Азии. Наука, политика и практика». Сегодняшний форум объединяет ученых, региональных экспертов, международные организации и партнеров по развитию для обсуждения одной из наиболее актуальных проблем региона, то есть комплексного и устойчивого управления водными ресурсами. Как вы знаете, в Центральной Азии воздействие изменения климата, экономического роста и растущего спроса на воду создают напряженность между ирригацией, гидроэнергетикой, муниципальным водоснабжением и экологическими потребностями. В то же время, несмотря на свою ключевую важность, подземные воды по-прежнему недостаточно учитываются в государственном планировании и политике. Поэтому данный форум уделяет особое внимание вопросу совместного управления поверхностными и подземными водами в более широком контексте подхода Nexus. Важно отметить, что это не просто техническая дискуссия. Речь идет также об управлении, региональном сотрудничестве, институтах финансирования, обмене знаниями и роли будущих поколений, включая молодых специалистов и также женщин-экспертов. Мы надеемся, что сегодняшние дискуссии будут способствовать укреплению регионального диалога и предоставить практические идеи для дальнейшего сотрудничества в бассейнах Сырдарьи и Амударьи. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех за участие и пожелать успехов в работе форума. Спасибо большое.
0: Участники форума подчеркнули важность внедрения Nexus-подхода для обеспечения устойчивого развития рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии, а также необходимость укрепления взаимодействия между наукой, политикой и практикой.
6: Здравствуйте, меня зовут Нафиса Мирзачамшутуда, я исследовательница из Университета Фрибурга в Швейцарии. Я была участницей форума Science Water Policy. Очень были интересные дискуссии и презентации на тему устойчивого управления водными ресурсами, управления подземными водными ресурсами. Мы начали с интеграции, использования этих ресурсов как единый ресурс. Также обсуждались стратегические и также долгосрочные перспективы развития сотрудничества также на трансграничном уровне между центральноазиатскими странами. Были примеры из других регионов, из Северной Африки, из Сенегала. Были также интересные вопросы во время дискуссий. Да, обсуждалось также, что результаты этого форума будут проведены в дальнейшем в процессе конференции. Мы ждем, конечно, дальнейших дискуссий и будем очень заинтересованы в вовлечении в дальнейших процессах.
0: Напомним, что форум и параллельные мероприятия проходили накануне официального открытия конференции высокого уровня, которая проходит с 26 по 27 мая в городе Душанбе. Кроме того, 28 мая запланированы полевые выезды и ознакомительные туры для международных участников в цели ознакомления с опытом Таджикистана в области управления водными ресурсами. Конференция, проходящая с 25 по 28 мая, является продолжением инициатив Таджикистана в сфере водной дипломатии Душанбинского водного процесса, признанного международной платформой для диалога и совместных действий. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Тема дня». Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Напоминаем, вы слушаете радио Оводи Тоджик. Таджикистан за последние десятилетия стал одной из ведущих стран, продвигающих глобальную водную повестку на международном уровне. По инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла сразу несколько важных резолюций, направленных на решение вопросов водных ресурсов, изменения климата и устойчивого развития. Именно Таджикистан стал инициатором Международного года пресной воды 2003 года, Международного десятилетия действия «Вода для жизни» 2005-2015 годов, Международного года водного сотрудничества 2013, а также Международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы. Эти инициативы получили широкую поддержку мирового сообщества и стали важными

0: На международных площадках Таджикистан последовательно выступает за укрепление сотрудничества в сфере водной дипломатии, развитие зеленой экономики, внедрение современных технологий, водоснабжения и обеспечение доступа населения к чистой питьевой воде. Душанбе регулярно становится площадкой для проведения международных конференций высокого уровня, где обсуждаются ключевые вызовы в области водной безопасности и устойчивого развития. По мнению экспертов, инициативы Таджикистана в водной сфере сегодня играют важную роль в продвижении глобального диалога по вопросам экологии, климата и рационального управления природными ресурсами. Как мы уже отметили, Таджикистан является инициатором ряда международных инициатив в сфере воды и устойчивого развития, включая международное десятилетие действий ООН «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Сегодня республика продолжает продвигать глобальную водную повестку, объединяя страны и международные организации для обсуждения вопросов водной безопасности, изменения климата и рационального использования природных ресурсов. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня, проходящей в Душанбе, мы побеседовали с представителем ЮНЕСЕФ в Таджикистане Русланом Зиганшиным. Собеседник высоко оценил уровень организации проведения международной конференции, подчеркнув ее значимость как эффективной площадки для обсуждения глобальных вопросов, связанных с водными ресурсами, энергетикой и изменением климата. В ходе беседы Руслан Зиганшина рассказал о представленных инициативах и программах, направленных на развитие сотрудничества в сфере рационального использования водно-энергетических ресурсов. По его словам, наиболее активные дискуссии среди участников вызвали темы водной безопасности, устойчивого развития и совместного реагирования на экологические вызовы в Центральной Азии. Особое внимание представитель ЮНЕСЕФ уделил вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой, санитарии и устойчивого водоснабжения, отметив необходимость укрепления взаимодействия стран региона для эффективного использования природных ресурсов. Далее, друзья, мы предлагаем вашему вниманию нашу беседу.
1: В данных конференциях я участвую, можно сказать, с самого начала, период 2018-2028 год, «Вода для жизни», та декада, которая продолжается. В данный период времени у нас проходит 4-я конференция высокого уровня по вопросам воды, проблематики воды. Исходя из целей задач конференции, тоже перед нами стоит задача провести анализ и прогресс того, что было сделано, исходя из тематики ЦУР-6. Также обратить внимание на то, что стоит сделать во время последующих конференций, во время конференции ООН 26-го года, 28-го года, также заключительные конференции, которые пройдет в Душанбе через 2 года, и то определить, что необходимо делать также дальше, когда закончатся цель устойчивого развития, программа цели устойчивого развития до 2030 года. Сейчас, в первую очередь, тоже нам необходимо обращать внимание на то, что продолжать делать усилия по мобилизации ресурсов, на то, чтобы выполнить тот план, который у нас есть, действует в республике. К примеру, программа по обеспечению населения питьевой водой и вопросы водоотведения 2025-2029 год. Также вклад в реализацию стратегии водного сектора до 2040 года. Объем все равно продолжает оставаться огромным, потому что потребности по стране в плане доступа к услугам питьевого водоснабжения, санитарии, ситуация меняется к лучшему, но еще предстоит сделать еще очень много.
0: Как вы оцениваете уровень проведения данной конференции, организации данной конференции?
1: Как всегда, опыт уже показывает, что у коллег, у секретариата наработан огромный опыт, и организация проходит на очень высоком уровне. Консультативные сессии, например, был ряд форумов по приоритетным направлениям, и сегодня у представителей заинтересованного окружения, у участников конференции на глобальном, региональном, национальном уровне есть возможность обсудить различный спектр вопросов, также высказать свое мнение, куда мы должны двигаться дальше.
0: А какая тема, связанная с энергетикой или с водоснабжением Центральной Азии, была наиболее актуальна для вас лично? И как вы оцениваете программы, инициативы в сфере исследования водно-энергетических ресурсов?
1: Исходя из той работы, которой занимаюсь я, ЮНИСЕФ, мой фокус как раз-таки на питьевую воду и вопросы санитарии. Есть коллеги,

0: Коллеги в нашей организации, кто занимается вопросами климата, энергетики. Но для меня лично очень близка тема питьевой воды, вопросы, связанные с санитарией, доступ к туалетам. И мне отрадно тоже видеть, что коллеги из Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, коллеги из Министерства энергетики и водных ресурсов, правительства Республики Таджикистан поддерживают те инициативы, которые есть в нашей организации, и мы тесно работаем.
1: Спасибо большое. Как вы знаете, инициатором объявления международного десятилетия действий ООН «Вода для устойчивого развития» выступил Таджикистан. Как вы оцениваете роль Таджикистана в решении глобальных экологических и энергетических проблем?
0: Таджикистан показал себя тоже с точки зрения того, что мы четко стоим на карте в плане глобального вопроса. Конференция ООН 23-го года показала, насколько всерьез эта тематика воспринимается международным сообществом. Наш уважаемый глава страны Имам Али Рахмон также известен как глобальный чемпион по этим вопросам. И конференция, которая была проведена в Нью-Йорке в 23-м году совместно с правительством Нидерландов, оказывает, что это очень близко и тесно принимается.
1: А ваши ожидания от этой конференции?
0: Ожидание, что ситуация будет продолжать развиваться. Ситуацию необходимо развивать дальше. И данная конференция, она тоже принимает во внимание то, что такие игроки, как Азиатский банк, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, если говорить тематика водоснабжения и санитарии, они тоже активно участвуют в данной конференции. Это показатель того, что эта тематика очень близка им, и они готовы продолжать содействовать правительству в выделении тех средств, которые делают вклад уже со стороны правительства для решения этих вопросов.
1: Руслан Зиганшин также дал высокую оценку программам и инициативам Таджикистана в сфере водно-энергетического сотрудничества. По его мнению, республика играет важную роль в продвижении глобальной водной повестки и последовательно выступает с международными инициативами в области устойчивого развития. Собеседник выразил уверенность, что нынешняя конференция будет способствовать поиску практических решений и достижению поставленных целей, а также укреплению международного партнерства. Международная конференция в Душанбе продолжает свою работу, объединяя представителей государств, международных организаций, экспертов для обсуждения актуальных вопросов водной и климатической повестки. Тахмина Амонова, Радио Овозе Тоджик.

Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Президент Таджикистана призвал народ страны к поддержке нуждающихся и недопущению расточительства. Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Республике Таджикистан состоялась накануне в городе Душанбе. При ударах Израиля по востоку и югу Ливана погибли 7 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем поздравительном послании по случаю Иди Курбон напомнил народу страны о важности поддержки нуждающихся сирот, людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и больных, что является не только благим делом, но и проявлением полноценной веры, высоких нравственных качеств и социальной ответственности членов общества друг перед другом. При проведении торжественных мероприятий, особенно в праздничные дни, мы должны соблюдать экономию и умеренность, не допускать показного расточительства, а также не превращать религиозные и духовные обряды, которые призывают людей к благотворительности и умеренности, в демонстрацию суеверий и фанатизма, отметил глава государства. Накануне в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода встретился с премьер-министром Республики Бурунди Нестором Тхаконте. Отмечено, что между Таджикистаном и Бурунди существуют хорошие предпосылки для сотрудничества, использование которых будет взаимовыгодным для обеих сторон. В частности, была подчеркнута важность расширения торгово-экономических связей и создания совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Бурунди по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, стороны выразили заинтересованность в расширении взаимодействия в сферах энергетики, переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства и безопасности. Заседание Комитета секретарей Советов Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности состоялось 26 мая в Москве Российской Федерации. В работе заседания принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Юсуф Рахмон. В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы противодействия вызовам и угрозам безопасности на пространстве ДОКБ, включая транснациональную организованную преступность, незаконный оборот наркотиков, терроризм, экстремизм, а также риски, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий и деструктивных целях. Особое внимание было уделено вопросам координации совместных усилий государств-членов по противодействию современным угрозам, укреплению региональной стабильности и развитию механизмов коллективного реагирования. Первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холик Зода провел встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Марком Бауманом, в ходе которой были обсуждены вопросы углубления стратегического партнерства и эффективной реализации новой страновой стратегии банка. В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам расширения объемов льготного финансирования и увеличения доли грантов в будущих проектных пакетах. Также в ходе беседы были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества, включая цифровизацию социально-экономических сфер, внедрение кибербезопасности в энергетическом секторе, поддержку частного предпринимательства и развитие глубокой переработки местного сырья. Стороны также обсудили вопросы расширения экологических проектов, в том числе декарбонизации городов и модернизации инфраструктуры водоснабжения и дорожной сети. Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Республике Таджикистан состоялась в государственном комплексе Кохи-Борбат. Открывая мероприятие, министр культуры Республики Таджикистан Матлюбахон Саторьон отметила, что проведение этого масштабного культурного события является ярким свидетельством крепких дружественных отношений между странами, основанных на взаимном уважении, доверии и многовековых историко-культурных связей. Дни культуры России открывают новые возможности для укрепления
укрепления гуманитарного сотрудничества, творческого обмена и духовного сближения наших народов. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова также отметила, что проведение Дней культуры России в Республике Таджикистан является важным шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества и дружественных связей между двумя странами. По ее словам, культура всегда была и остается основой взаимопонимания, доверия и духовной близости народов России и Таджикистана. Напомним, Дни культуры Российской Федерации проходят с 25 по 29 мая в Таджикистане, сообщает Министерство культуры Республики Таджикистан. Основная часть мероприятия Дней культуры пройдет в Душанбе и Худжанде. Жители и гости Таджикистана смогут ознакомиться с культурой и искусством русского народа. Мероприятие позволит укрепить дружеские отношения и расширить творческие сотрудничества. Уважаемые радиослушатели, а теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате авиаударов израильской армии по населенным пунктам Мишгара и Кавсарьят-эр-Руз в Ливане погибли 7 человек. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля, который был продлен 17 мая еще на 45 дней. Катар и Саудовская Аравия рассмотрели пути развития двусторонних отношений. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Сани обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом региональные события. Согласно заявлению дивана Эмирата Катара, эмир Тамим и бин Сальман провели телефонную беседу. В ходе беседы стороны рассмотрели пути развития отношений между двумя странами. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Это радио Возит Уджик. Ну и сейчас мы расскажем немного о лекарственных травах моего Таджикистана. О том, что это за травы, в каком количестве их разрешено собирать, рассказал известный ученый, врач-практик и народный целитель Мулла Зухур Тохири. Очень многим наша страна привлекает путешественников от красот природы до национальной кухни и памятников старины. Но кроме тюбетей, к туристам, особенно тем, кто печется о своем здоровье, можно взять с собой на родину и целебные травы, которым богат Таджикистан. По словам ученого, на сбор более 1 килограмма целебных трав необходимо официальное разрешение Министерства здравоохранения. Это касается как туристов, так и граждан Таджикистана. О самих травах. Зверобой. Это растение давно известно своими обширными лечебными свойствами. Среди них лечение бронхита, болезни желудочно-кишечного тракта, язвы и гастрит, заболевания почек и мочекаменной болезни. Зверобой обладает антибактериальными свойствами, а также помогает бороться с депрессией и бессонницей. Ферула. Она используется как укрепляющее тонизирующее средство. В борьбе с такими паразитами, как лямблии, аскариды и глисты, ферула занимает первое место. Она также применяется при лечении раковых опухолей благодаря своим антиоксидантным свойствам. В сочетании с другими лекарственными растениями ее применяют при туберкулезе, пневмонии и лимфодентах. По словам Муллы Зухура Тохири, ферула помогает и страдающим эпилепсией. К слову, врач является автором препарата, созданного на основе этого растения – ферулохит доктора Тохири. В 2008 году, по его словам, данная биологически активная добавка была зарегистрирована и в России. Уже налажено ее производство. Это таблетки, которые применяются при онкологических заболеваниях, таких как миома, мастопатия, аденома и другие. Также при инфекционных и вирусных заболеваниях, пониженном иммунитете, гепатите, заболеваниях половой сферы и

Еще одно замечательное растение – это подорожник. О его антисептических и противовоспалительных свойствах мы знаем еще от бабушек. Фраза «приложи подорожник, и все пройдет» наверняка известна всем. Растение применяется и при лечении гастрита, и язвы желудка. При таких глазных заболеваниях, как конъюнктивит и ячмень, рекомендуется приготовить настой подорожника и промыть.

Следующее богатство Таджикистана – это крапива. С этой травой нужно быть осторожнее. В первую очередь она известна своими жалющими волосками, которые оставляют на коже ожоги. Но это не делает ее менее ценной для человеческого здоровья. Ее листья содержат вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем ягоды черной смородины, а каротина больше, чем морковь, облепиха и шавель. Поэтому в случае нехватки витаминов эта трава лучший лекарь. Тем, кто страдает сильным выпадением волос, будет интересно узнать, что крапива помогает устранить и эту проблему. Поэтому ее можно заметить в составе соответствующих шампуней. Обезболивающее действие она оказывает при болях в суставах. Также крапиву используют в кулинарии, добавляют в борщи, рассольники и салаты. Он широко применяется в народной медицине как заболевание печени, органов пищеварения, малокровия, гипокалемия, низкий уровень сахара в крови и даже циррозе. Но при сборе барбариса важно знать, что использовать можно только созревшие плоды красного или черного цвета, недозревшие, они очень ядовиты. Из ягод барбариса получаются очень вкусные соки, джемы, варенье и даже желе. При всем этом, все же, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно соблюдать меру. Если не злоупотреблять этими травами и следить за дозировкой, то все будет хорошо. Нужную дозу назначает лечащий врач. А как таковых противопоказаний нет, разве что индивидуальная непереносимость какого-то из составляющих этого растения, сказал врач Мулла Зухур Тохири.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе постоянных представительств Таджикистана, Бахрейна и Ливии, а также в сотрудничестве с другими делегациями отметили Всемирный день футбола, сообщает постоянное представительство Таджикистана при ООН. Постоянный представитель Таджикистана при Организации Объединенных Наций Джонибек Хикмат в ходе открытия мероприятия рассказал об объединяющей силе спорта и глобальном значении резолюции, которая была единогласно принята в 2024 году по инициативе Таджикистана, Бахрейна и Ливии. Джонибек Хикмат подчеркнул, что данная резолюция является не только праздником спорта, но и общим языком, который каждая нация использует во имя мира, развития, расширения возможностей женщин и девушек, а футбол выходит за рамки границ идентичности и политических разногласий. Также была подчеркнута приверженность Таджикистана развитию футбола на национальном уровне. Отмечалось, что в стране с преимущественно молодым населением этот вид спорта превратился в стратегическую направление инвестиций для укрепления общественного единства и создания новых возможностей. Под руководством президента Центральноазиатской футбольной ассоциации Федерации футбола Таджикистана уважаемого Рустаме Мамале в стране построено более 500 современных футбольных площадок, созданы женские команды, расширены программы подготовки молодых судей и модернизированы футбольные учреждения для обеспечения равного доступа к футболу для всех детей. Таджикистан вновь подтвердил свою приверженность продвижению ценностей, закрепленных в резолюции, а также популяризацию футбола как силы единства и развитию во всем мире. Напомним, что по инициативе президента Федерации футбола Таджикистана, президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и председателя города Душанбе уважаемого Рустаме Мали, а также на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 мая 2024 года ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день футбола. Тренерский штаб национальной сборной Таджикистана по футболу во главе с Игорем Ангеловским объявил расширенный состав команды на июньские товарищеские матчи. Об этом сообщили Федерация футбола Таджикистана. 5 и 9 июня сборная Таджикистана проведет два домашних товарищеских матча против сборной Индии. В расширенный состав команды вошли 31 игрок, 4 вратаря, 11 защитников, 10 полузащитников и 6 нападающих. Из них на учебно-тренировочный сбор будут приглашены 26 игроков. Из-за травм пропустят предстоящие товарищеские матчи вратарь Олег Баклов, защитник Манучех Сафаров и полузащитник Амадуни Камолов. В честь Всемирного дня футбола по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе на Центральном республиканском стадионе стался грандиозный фестиваль футбола. Данный фестиваль был организован с целью пропаганды здорового образа жизни, дружбы и товарищества, развития спортивных навыков и популяризации футбола. В ходе открытия форума было отмечено, что по инициативе президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента Федерации футбола Таджикистана уважаемого Рустаме Мали и на основании специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ежегодно 25 мая Сайлен отмечается как Всемирный день футбола. Это свидетельствует об активной роли Таджикистана на международной арене и его вкладе в укрепление общечеловеческих ценностей, мира и дружбы, взаимопонимания, солидарности и сотрудничества посредством спорта. Футбол является не только одним из самых популярных и распространенных видов спорта среди народов мира, но и важным средством оздоровления физического и духовного развития, а также укрепления гуманизма и единства в обществе, было подчеркнуто на мероприятии. Федерация футбола всегда стремится создать все необходимые условия для развития и популяризации футбола во всех регионах Таджикистана. Также было отмечено, что Всемирный день футбола позволяет уделять больше внимания этому любимому виду спорта как средству физического и духовного развития молодежи. В Рашском районе прошел футбольный турнир, посвященный Дню молодежи Таджикистана и Всемирному дню футбола и Кубку председателя Народной демократической партии Таджикистана, сообщили в исполнительном органе государственной власти Рашского района. В турнире участвовали 15 футбольных команд района. Футбольный турнир был направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

Уважаемые слушатели, это радио Овози Тоджик. Таджикским обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами был выпущен сборник «Единство многообразия. Шагнув из времени во времена». Девизом этого сборника являются слова «многонациональность, благо каждой страны». Данный сборник, собрав представителей разных национальностей под единое лоно, непременно благотворно будет влиять на общественно-политические, социально-культурные, духовно-нравственные процессы как внутри страны, так и за ее пределами, особенно среди таджикистанцев, по тем или иным причинам, оказавшихся вдали от нашей страны. Русский, как один из мировых языков, как язык межнационального общения, давно перестал быть языком только для русских. Изучение и знание его открывает большие возможности для каждого, обеспечивает его доступ к судьбоносным вопросам планетарного масштаба и цивилизованного развития человечества. Сборник, ярко демонстрирующий единство многообразия, можно считать примером искреннего желания сохранить высокий статус русского языка. И далее составители пишут: «Наш многоликий и многоязычный сборник подобен прекрасному букету, составленному из цветов полевых и луговых, степных и горных, дикорастущих и оранжерейных, цветов ярких и нежно окрашенных, пышно цветущих и робко раскрывающих бутоны, радующих душу и взор, затрагивающих наши глубинные чувства, пробуждающих наше древнее сознание». В сборник «Единство многообразия» включены лучшие стихи таджикистанцев на русском языке, живущих у нас в стране или покинувших ее, но искренне любящих и скучающих. Об этом говорят строки, пронзительно воспевающие мой Таджикистан. Сборник очень большой, и мы, уважаемые слушатели, намерены понемногу читать стихи в наших передачах. Это еще один подарок моей любимой родине к ее 25-летию независимости. Данный сборник начинаем стихами таджикского поэта, патриота, страстного борца против фашизма, павшего за спасение народов от коричневой чумы Хабиба Юсуфи, олицетворяющего всех обладателей пера, сложивших головы с кровавых непришедших полей, и воспринимать его стихи как клич всех воителей, как зов последующих, нынешних и грядущих борцов против всяких войн, агрессии, насилий и порабощения в любой точке планеты Земля. И немного о самом поэте. Молодой научный сотрудник Института истории, языка и литературы таджикского филиала Академии наук СССР, он являлся членом Союза писателей, лучшим переводчиком произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Адаевского, Маяковского. Хабиб Юсуфи в начале 1942 года был призван в ряды Красной Армии. В марте 1943 окончил военное училище города Пензы в звании младшего лейтенанта и был направлен на Ленинградский фронт. Он командовал артиллерийской батареей, участвовал в боях за освобождение Советской Прибалтики и Польши, награжден орденом Красной Звезды и медалью за оборону Ленинграда. Хабиб Юсуфи погиб в самом расцвете жизни, в 29 лет, в бою под Варшавой 22 февраля 1945 года, когда до победы оставалось совсем немного. «Настало время, мой калам, отныне стань острей меча. Настало время, песнь моя, рази и бей, гремя как гром. Чтобы грозой настичь врага, чтобы уничтожить палача, чтобы засох его орык и чтобы рухнул вражий дом. Любви к отчизне целый мир ты в сердце носишь, мой народ. Пусть вечно Родина цветет, непоколебима и горда. Ты лютой ненависти мир обрушил на фашистский сброд, чтобы в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда. Теперь,
когда гремит война, когда в огне моя страна, я предан родине моей сильнее, чем когда-нибудь. Теперь, когда иду я в бой и мужество, душа полна, любимый я любим нежней, сильнее, чем когда-нибудь. Не дрогну я, моя рука пощады не сулит врагам. Отныне стань острей меча, настало время мой кала.

Благодаря таким, как Хабиб Юсуфи и всем, кто ковал великую победу, мы имеем возможность наслаждаться творчеством спасенных жизней.

Акдаров Сергей родился в городе Душанбе, окончил среднюю школу номер 8 имени Павловского. Он является выпускником механико-математического факультета Таджикского государственного университета. Много лет проживал в Москве, сейчас живет в Израиле. Физик по призванию. Акдаров очень любит поэзию. Любит размышлять, философствовать, иронизировать. Сергей поэтом себя не считает, но пользуется успехом и имеет огромное количество почитателей и ценителей своего интересного и многогранного творчества. И предлагаем вашему вниманию его стих «Душанбе». «Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Я вдыхаю его лишь в мечтах, в сладком сне, возвратившись домой. Крыша мира, Памир, Душанбе, я скучаю порой по тебе. Окунусь я в стремглавый варзоб, обойду весь Гисар и Рамид. Перейду перевалом Анзоб, фильм индийский увидеть в Джами. Крыша мира, Памир, Душанбе, меня тянет сильнее к тебе. Я зайду на зеленый базар, крикнет мне продавец Инджабьё. Брат, попробуй скорее мой товар, у других не кишмиш, а гнильё. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. Где чинары растут и инжир, где родился, учился и рос, где ботинки сносились до дыр, где не знал, что такое мороз. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты в душе был моей и судьбе. Я купил бы сейчас аромат расцветающих лисьих хвостов, съел лагман в чайхане барахат и душистых таджикских плодов. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты по-прежнему манишь к себе. Я в других сейчас антимирах, удаленный проклятой войной. Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем тебе. И еще одно философское стихотворение Сергея Акдарова. «Я сегодня везде, и нигде меня нет. Не 500, нет, точнее, 500 лет. Я еврейский таджик, говорящий по-русски. Мне мала вся земля, я везде не родной. Я повсюду в гостях и мечтаю домой возвратиться. Границы мне узки. Я еврей по отцу, а по деду таджик. Дар от матери знаю я русский язык. Моя кровь перемешана миром. Мой исход не от мира скорее, а в мир. Я не верю в кумиров и сам не кумир. Окружение сродни конвоирам. Мои мысли нельзя заковать в кандалы. Не боюсь я ни света, ни пыток, ни мглы. Признаю над тобою только слово. Кто бы что ни сказал, слово — это магнит, мягче воска и тверже, чем камень гранит. И хорошего много, и злого. Я сегодня в окопе, а значит, в строю. Мне не враг алкоголь, ведь я просто не пью. Я противник, не враг, а коллега. У него наготове всегда карандаш, за плечами иньяз и филфак, да и стаж. У меня альфа есть и омега. Мне не страшен провал, я не раз умирал. Я писал и стирал, и стирал, и стирал прочь из памяти, в клочья бумагу. Не 500, нет, точнее, 500 лет. Я сегодня везде, и нигде меня нет. Где найти мне себя, бедолагу?

Следующие стихи – это стихи Алимовой Мухаббат. Она родилась в Кызыл-Мазарском районе Кулябской области. С 1995 года является гражданкой Швеции. Она – член башкиро-татарской общины в Союзе соотечественников в Королевстве Швеции. За вклад в дело дружбы многократно награждалась грамотами Российской Федерации. После отъезда очень скучает по Таджикистану, и именно чувство ностальгии по родному краю рождает пронзенные и сердечные строки ее стихотворений. «Я – дочь своего народа. Одна из бабушек – таджичка, другая бабушка – татаркой была. Один мой дед – башкир, отец отца – узбек. А кто же я? Вот в чем вопрос. С рождения воздухом Кулябы я дышала, из пянжа воду я пила, цветами я любовалась Чормахзака. И всюду-всюду, где б ни бывало, тобой я, родина, дышала, и лишь одной тобой жила. Все детство провела я в Пархаре, палящим солнцем закалена, умело хлопок собирала, когда студенткой была. И если есть в роду людском четыре группы крови, то я имею лишь одну, соединившую в родню народы четырех племен, единую и дружную семью. Являясь дочерью таджикского народа, и перед Кораном я клянусь, что ни за что не променяю тебя, я, родина, клянусь». Таджикистан, мой край родной, люблю тебя я всегда душой. Лишь здесь, вдали от родины моей, я поняла, что нет тебя родней. В лесах гуляя стороны чужой, душе всегда я с родиной своей. О, Швеция, прекрасная страна, но всех милее мне родина моя. Здесь тоже горы есть, но не такие, и скалы здесь покрыты мхом. На родине моей высокие горы покрыты вечным льдом. Сияют бриллиантом их вершины. Памир – название, снизошедшее им от Бога. Таджикистан – ведь это есть Памир. С восторгом отмечают в Европе. И я, прощая за неточность, смирившись, киваю головой. Судьба коварная далеко занесла тебя, о, дочь Кулябы. Но я душой всегда в полете, от Стокгольма до Мургаба. Тобой, родина, душа моя. Следующий поэт – это Варки Тимур Клычев, поэт-переводчик, журналист. Родился он в Душанбе, в семье ветерана Великой Отечественной войны. Закончил факультет русского языка и литературы Таджикского государственного университета. Работал в Институте языка и литературы имени Абу Абдулла Рудаки Академии наук Таджикистана. В 1992 году уехал в Москву, неоднократно публиковался в литературных журналах «Памир», «Дружба народов», победитель и номинант ряда поэтических российских международных конкурсов, автор сборника «Имя капли». И мы прочитаем два его стихотворения. Первое – «Душанбе, понедельник». «Мне тебя не хватает в раю, в душанбинском далеком краю. Здесь под солнцем трава выгорает в середине звенящего мая. Гул роящийся ищет дупло, погостело, нагорное, тепло. Горячо, в Кибляе на водянке, там Аки-Йормурод на тачанке, разъезжая, поет. Ку-Курус, подходи, и таджик, и урус, и еврей, и какой есть народ, будет рад вам Аки-Йормурод. Мне тебя не хватает в раю, в златотканом парчевом краю. Слышишь, Иволга первый поет, и молочник зовет, Ширда бьё. Там майнашка на спелом гранате, между спелых грудей винограда, суетится и криком кричит, и в нее не летят кирпичи. Веришь? Нет. Ну и ладно, я тоже. Нет рогатки, допустим, негоже мелочиться нам. Марди худо. Этот город настроен на до. Он дойдет, достоит и дождется слез твоих, не стыдящихся солнца.

второе стихотворение «Апрель, Париж». Апрель. Париж не в хаке облачен, и Эйфелева башня за плечом парит с цветами. Магнолия — цветущая страна. Налей магнолка нежного вина, как в Гулистане, из лотоса проснувшихся жила. О, если бы ожиданием жила одной встречи, как та, что расцветала лишь зимой, когда глаза в глаза была со мной и в реку речью. Как те дрозды, что вышивкой живут, узоры, так вкрапливая в синеву, что и с палатем. Они спешат до свадеб Сюзанны орошить, как небо в звездах и огне, и девам платье, чтоб разлетались брови горкой мой, и родинкой всплывал бы над усьмой невестен жемчуг. И та разделит поровну лимон до лучших зимних сладостных времен таджикских женщин. И закончим сегодняшний литературный альманах знакомством с Дудко-любовью. Дудко-любовь родилась

Просторы и величавые в убранстве снежном горы, что смотрят в небо горделиво средь облаков бегущих торопливо. Приятны мне такие вот контрасты. В июльский жаркий день снег на вершинах гор, как в сказке. Люблю я этот снег слепящий и манящий, прохладных горных речек бег звенящий. Так милу сердце строгие чинары, а рыки с быстрой водой и шумные базары, где горы щедрости земли таджикской, полей цветущих и садов тенистых. Центральных площадей фонтанное радужье вас освежит дыханием брызг, в жару подарит стужу. Мозаику чудесных цветников я помнить буду, узор восточных зданий не забуду, и пышное буйство сирени повсюду, как музыку сердца, я не забуду. Дай Боже благоденствия, расцвета земле таджикской под спокойным мирным небом. Убереги ее от войн стихии. Всем добрым ее людям посвятить хочу стихия. Дыхканину, чей труд так благороден, и мастеру устов народе. Учителю, которым каждый хотел, наверное, в детстве стать. Кто столько сил здоровья тратит, чтоб знаний свет всем людям дать. Цвети, Таджикистан, цвети и крепни, цвети край солнца, край заветный, чтобы жилось здесь хорошо всем добрым людям. Молиться Богу мы за это будем. Дастархан. Какой дастархан без лепешки душистой? И пышный, и вкусный, на цвет золотистый. В ней щедрость пшеничных колосьев тяжелых, в ней силы земли и раздольного поля. Тепло в ней июльского жаркого солнца и рук хлебороба, что в поле день донца. Хлеб всему голова, так недаром у нас говорят. Знают цену ему на востоке и старый, и млад. Не наступят, не бросят, поднимут священно, как сокровищ сокровище самое ценное. Дастархан он венчает и в праздник, и будни. Будет хлеб на столе, значит, все у нас будет.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали русскую службу радио ОВОЗИ ТОДИК. Это была наша двухчасовая программа, которая подошла к концу. Мы надеемся, что вы смогли узнать что-то интересное и познавательное, слушая нашу программу. Напоминаем, сегодня для вас работали звукорежиссер эфира Абумансур Исмаилов и я, ведущая программы Тахмина Амонова. Мы желаем вам всего наилучшего и передаем микрофон нашим коллегам из узбекского блога.